0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».

0: платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимые.
1: If you can live in your sense.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали на багаття Терчі Карася. Непростага золотога чакає ён у Браславе. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Каля 300 водоёмаў розных па форме плошчы, глыбіні, празрыстасці вады, разнастайнасці флоры, фауны. За незвычайную прыгажосць іх называюць блакітнымі каралямі Беларусі. І гэта ўсё аб Браслаўскіх азёрах. І ў першую чаргу з імі асацыіруюцца і Браслаў, і яго раён, а яшчэ з адпачынкам на вадзе і пляжы, падказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Браслаўскага раённага объединение музеев Светлана Пинчура.
2: Возвращаясь на нашу пляжную зону, хотелось бы сказать, что территория благоустроена. В 2019 году там были проведены капитальные строительные работы. Также здесь можно увидеть и многочисленные зоны отдыха для деток, для взрослых, и различные качельки, скамеечки. Ну, а также тротуарные дорожки, по которым можно пройти вдоль озера, вернуться обратно. Пляжная зона благоустроена, берег у нас не покатый. Также около пляжной территории благоустроены и стояночные места для автомобилей. Рядом находится многочисленное количество статуй, выполненных из металла. Делали их мастера из Видзевского колледжа в подарок городу.
1: Особливая для города эссенсом статуя карася. Карася золотого, тому что край рыбный и рыболовный.
2: Бытует мнение, что если потереть чешуйки этого карася, то благосостояние семьи увеличится. Цапли, которые находятся здесь рядом, символизируют наличие многочисленных редких видов птиц, растительности, которые охраняются национальным парком Браславские озера. Он же был создан в 1995 году и существует по сей день.
1: И это одна из тех локаций, что так и хочется наведать, где легко дыхается, в око радуется, а ноги так и ходят тысячи кроков. Ну и это карася. Не забудьтеся потерти для багацця и настрою. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем по Беларусі. Геолокація. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: 23-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебскай Магілёве 24-26, у Гомелі і Гродні 25-27, у Брэсце 28-30, у сталіцы 24-26 градусаў цяпла без ападкаў.
1: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» – для каждого, для тебя!

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Реклама на радио столице.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и государство объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио столица. Кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица. Кропка бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко сёння з рабочым візітам наведвае Брэст, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Галоўнае мерапрыемства ў графіку прэзідэнта – азнаямленне са станам і перспектывамі развіцця электралямпавага завода, які ўваходзіць у холдынг «Гарызонт». Візіт прэзідэнта пачаўся з даручэння губернатару Брэшчыны Пятру Пархомчыку па ўборцы ўраджаю. Банковская система за первые полгода выполнила все взятые на себе обязательства. Об этом рассказал старшиня правления Национального банка Роман Галоученко. Он отзначил, что в сравнении с выниками первого квартала ситуация полепшилась. Банковская система мобилизовалась у ответственности с задачами. Командно-штабные вучения Министерства внутренних справ пройдут в Гродненской области. Мероприемство организуют в Гродне, Лиде и городском поселке Великая Берестовица. У связи с этим часово обмежуют рух транспорту. Так, у Лиде мера уведена на скрыжавание улиц Лютной и Крыничной, у Великой Берестовицы на первом и другим уездах сбоку Гродна. Водителям рекомендуют загодя плановать маршрут и выбирать альтернативные шляхи. Областный фестиваль студентских отрядов пройдет в Могилеве в субботу. Великая святотворчасть разгорнется на открытой пляцовце у скверы в 40-годзе перамоги. У первой половине дня будут працавать интерактивные пляцовки «Молодость у бойцовцы». Затем пройдет творчий конкурс, где команды поспопорничают у танцевальным и музычным батлах. У программе так само турнир по шашках, чемпионат по худкостным сборам «Спилскарт» и спортивная эстафета. У Мінску зараз 21 градус тепла. По даных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность, тип западков. Температура поветра 23-30 градусов тепла. У областных центрах у день чекается. У Витебской Могилеве 24-26, у Гомелі Гродні 25-27, у Бресте 28-30, у столице 24-26 градусов тепла без западков.
2: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио «Столица». Слухай, любимая.

Витаю, с вами Данута Анчелевская. У столицы Казахстана проходит международный мультиспортивный форум «Гульни будучыни 2026». На спаборництво заявились свыше 800 удельников с больше чем 50 краин. Турнир пройдет на 4 спортивных объектах Астаны, где отбудутся спаборництва по 8 фиджитал-дисциплинах, которые объединяют классический спорт и сучасные личповые технологии. У Казахстане наша країна буде представлена у трьох видах програми. У спаборництвах по фіджитал-баскетболі прийме уділ баскетбольний клуб «Мінськ». Гульні пройдуть по 3 жнівня. За призи у фіджитал-шутери поспрачається команда «Мінськ Хаус» з 4 по 8 жнівня. А Даніїл Чарапко виступить у фіджитал-танцах 6 і 7 жнівня. Гульні будучині – це штогодовий міжнародний мультиспортивний турнір у концепції фіджитал-спорту. Перший відбувся у 2024-му у Казани с агульным призовым фондом у памеры 10 миллионов долларов. Другие гульни летось отбылися у Объединенных Арабских Эмиратах. Концепция гульни у будучини побудована на сполучении спорту, науки и технологий, видовищных классичных и личбовых видов спорту. Гульцы споборничают у выбранных дисциплинах у двух раундах. У першем проходит физичное споборничество, у другим – личбовое. Кожная из дисциплин уявляет собой сполучение динамичных видов спорту с популярными видеогульнями и технологиями. Споборничество делится на несколько направлений: спорт, тактика, стратегия, худкость и технологии. У программы гульни включаются такие дисциплины, как фиджитал футбол, фиджитал-баскетбол, шутер, танцевальный симулятор и иншее. Особливости гульни у будучині 2026 – клубный формат споборництва. У отрознення от традиционных международных турниров тут не предугледжений удел национальных сборных. Спортсмены разных национальностей могут выступать у складе одного клуба. У фиджитал-дисциплинах команды спочатку сустракаются на виртуальной арене, а потом протягивают споборництва на футбольном поле, баскетбольном паркете альбо татами. Такие форматы адлюстровыя змены, што адбываюцца ў сучасным спорце. Гульні будучыні, па меркаванні спецыялістаў, гэта значна больш, чым міжнародная спартыўная падзея. У сваёй аснове яны прадстаўляюць новую мадэль спорту, якая аб'ядноўвае фізічную падрыхтоўку і спаборніцкі гейминг у рамках адной дысцыпліны. Сёння фіджытал-спорт развіваецца больш, чым у 115 краінах, аб'ядноўвае спартсменаў, клубы, дзяржаўныя структуры, тэхналагічных партнёраў і спартыўныя арганізацыі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин, у студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко сёння з рабочым візітам наведвае Брэст, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Праграма пачалася з размовы са старшынёй аблвыканкама Пятром Пархомчыкам аб сітуацыі ў сельскай гаспадарцы.
2: Я ожидал большего, откровенно говоря. В общем-то, неплохо, но восхищения никакого нет. Думаю, не дай бог у нас еще на земле и в Гродненской области, так как в Бресте, это будет нехорошо. Все-таки Гродненская область была у нас лидером в этом отношении. Я не говорю, что плохо. Неплохо, но восхищения не вызывает. Я был большего перед посещением вообще Брещины. И я ведь даю себе отчет, что Брест, Кобрин, вот эти земли вокруг, это там, где все начальники Бреста топтались, в том числе и ты. Но, наверное, в этом году не стоит, наверное, ожидать больших результатов в сельском хозяйстве на этих землях. Наверное, все-таки туда, северо-восточнее.
3: Абсолютно точнее. Если взять сейчас поборки, те же Баранович, Ляхович, Леганчица, убрали всего лишь около 20%. Все остальные районы находятся за интервалом 50-60.
2: Объемы тут понятно. Меня интересует результат. Урожайность хлебов, там, зерновых и так далее. Я понимаю, что здесь земли не лучше. Там они немножко лучше. Ну и там дождей, наверное, больше было. Ну и знаешь, Петр Александрович, в целом неплохо. Лило везде одинаково. Сейчас надо убрать хлеб. В целом по стране он должен быть не ниже уровня прошлого года. Если вы в этом году 12 миллионов тонн дадите, это будет великое достижение. Ну даже 11,5 – это хорошо. Но здесь, вот на западных твоих землях, ну я ожидал чуть-чуть лучше.
1: Беларусь и Шри-Ланка планируют провести совместный бизнес-форум до конца года. Наместник директора Национального центра поддержки экспорта Яуген Русак провел встречу с генеральным секретарем Цейлонской гандлёвой палаты Шираном Фернандо. Баки отзначили высокий потенциал взаимодействия в сферах сельской господарки, машинобудования, вытворчести угноения, фармацевтики, информационных технологий, туризму и эдукации. Досягнута так само домовленность о проведении совместных мероприемств, накированных на повышение досвідченості бизнесу, об махчимостях рынка Украины. У Маларыцкім районе адрамантавалі амаль 100 малых архітэктурных формаў. Аб гэтым паведамілі ў камітэце дзяржконтролю. У маі спецыялісты праверылі інфармацыю па шматлікіх зваротах жыхароў і выявілі розныя недахопы. Паломкі гульнявога абсталявання, зарослыя травы і дзіцячыя пляцоўкі, нездавальняючы стан пляцовых для збору адходаў. Паводле інфармацыі камітэта дзяржконтролю, у цэлым з пачатку года ў раёне адрамантавана 70 малых архітэктурных формаў, 14 адзінак гульнявога абсталявання і 12 кантэйнерных пляцовак. У Мінску зараз 23 градусы тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается невеликая облачность и без опадков. Ночная температура поветра от 10 по усходе до 18 по заходе. У день 26-32 местами по Брестской области до плюс 35. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску 26-28, у Гомеле и Могилеве 28-30, у Гродне 31-33, у Бресте 33-35. У столице у ночи 14-16, у день до 30 градусов тепла. Без опадков.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, еще две истории у нас застались с вами, сябры. Нагадаю, что сегодня мы говорим про сябровство, обдымашки и межгалактичную дружбу. И расскажу еще, нагадаю, про те рок-факты, которые вы почули у первой половины программы. Там было про сябровство Эксла Роуза и Себастьяна Баха, об совместной творчести, ну и, конечно, мощных сябровских отношениях Лейна Стейли и Джерри Кантрелла. И доведались про международные рок-гурты. Ну, это... про те коллективы, где музыканты из разных краин. Это вот «Металлика» в приватности была и «Форенер». Ну и зараз черговая история. Обдымки с рок-музыкантами, хоть и редкие, але яркие моменты душевности. Брутальные рокеры на сцене уже те часом обдымаются с коллегами, особливо после долгих сварок, ну и бывает, что с фанатами. Так само обдымашки умеют працавать и на отлеглости. Музыканты часто выкарыстовывают гэты образ у творчести, где он символизует вратование от одиноты або развитание. Вот, например, знакомитая композиция «Минуты» гурта «Мураками». Это такий энергичный рок, просякнутый драйвом и эмоциями. Это один из самых ведомых треков рок-выканавцев, выпущенный на альбоме «Без метусни». Текст и музыку написала солистка Деляра Вагапова у соавторстве с Ганной Литвяковой. Песня присвечена теме расстання и непоразумения помеж двумя людьми. Лиричная героиня переживает такий внутренний кризис, але просит дать еще трохи часу. Хвилину на обдымки, каб выратовать односины. Сябры, голосование у телеграм-канале «Радио Столица» у нас иде. Долучайтесь, коли ласка. Ну и так само делитесь вашими историями. Коли ведаете, что есть интересное про сябровство рок-выканавцев або про обдымашки с вашими кумирами.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: И еще одна история у меня для вас засталась, и сябры. Межгалактичная дружба. Вот день межгалактичной дружбы сегодня. Ну и, конечно, цікаво доведаться, как все это связывается с рок-музыкой. А вот день межгалактичной дружбы. Пропоную распавсюдить дружелюбность за межи нашей планеты. Чем, до речи, некоторые рок-музыканты занимаются, когда выпускают концептуальные космичные альбомы, выконывают песни про зорки, межгалактичные полеты и іншапланетян. Дык вось галоўныя прыклады гэтай з'явы. Першая рок-кампазіцыя, якая прагучала ў космасе, неафіцыйна лічыцца песня Чака Берры «Джонні Бі Гуд». У 1977 годзе залатую пластінку з запісам трэка адправілі на борце апаратаў Voyager 1 і Voyager 2 за межы Зямлі в якасці паслання для магчымых іншапланетных цывілізацый. А канадскі астранаут Крыс Хэтфілд запісаў у 2013 годзе на борте Международной космической станции легендарную песню Дэвида Боуи «Space Oddity». Гэта стала первым таким полновартостным музычным видеоклипом, снятым за межами нашей Земли. Хэтфілд спевал, аккомпануючи себе на гитары и лунаючи у безважкости. И сам Дэвид Боуи, коли убачил гэты клип, назвал гэтую версию своей песни самой пронизливой из усіх, что ён калі-небудь чу. Таким чином, усе 5 гісторый сённяшніх вы зараз ведаеце. У телеграм-канале «Радио Столица» у нас працягваецца яшчэ галасаванне. Мы абіраем самы цікавы факт, звязаны з дружбай рокераў і абдымашкамі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко у размове со старшиней Брестского облвыканкема Петром Пархумчиком особенно спынился на становище справ у регионе, у приватности у сельской господарцы. Президент с борта вертолета вывучил стан полев Брестщины и отзначил, что треба наводить парадок.
2: Каранкевич, он не может спритко сделать робот, что телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает. Говоришь ты, что у тебя какой-то альтернативный пресс. Ну так...
3: Завтра покажем, Александр.
2: Ну это ты покажешь, но я не увидел особо, что ты с соломой хорошо работаешь. И самое главное для всей страны и для тебя. Надо готовить подозимый клин, надо пахать. Полтора трактора у тебя всего. Надо увеличить, Петр Александрович. Как есть. Бы не было трудно, хоть по ночам, хоть как-то. Ты ж понимаешь, рапс надо до 20 августа посеять.
3: Посеем, Александр, у тебя нет тоже. Никаких сомнений. Солому 60% уже вывезли. Параллельно идет
2: ну,
3: спашка.
2: Ну это тебе подготовка. В Бресте доложили. 60. Мне кажется, третью часть ты только соломы собрал и вывез. Никому ты не веришь, что это огромный спрос. Поэтому ну, не надо думать, что солому ты всю отдашь грибникам. Брестчане молодцы. Они предприимчивы в этом отношении, да. Наводи порядок.
1: Баскетбольный клуб «Мінск» здобыл первую перемогу на турнире по фиджитал-баскетболу, который проходит у Астане в рамках гульнях будущего. У первом матче наша команда заступила россиянам. Другим соперником стала сборная с Поўднёва-Африканской республики. Выниковый лик встречи склал 32-20 на користь мінчан. Завтра у матча за выход у четвертьфинал наши баскетболисты сгуляют с командой, которая проиграет у пары Хорватия и Черногория. Свято Жніво пройде у суботу у Белорусском державном музее народной архитектуры и побыту. Для наведвальников подрихтовали насыщенную программу с интерактивными лекциями про период Жніва, предметами и поверьями, которые сопровождают этот процесс. Так само запланованы майстер-классы по вырабе травяной ляльки. У Мінску зараз каля 25 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается невеликая облачность и без опадков. Ночная температура поветра от 10 по усходе до 18 по заходе. У день 26-32, местами по Брестской области до 35 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску 26-28, у Могилеве 27-29, у Гомелі 28-30, у Гродні 31-33, у Бресті 33-35, у столице у ночи 14-16, у день 28-30 градусов тепла, без опадков.
4: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Витаю, с вами Данута Анчелевская. У столицы Казахстана проходит международный мультиспортивный форум «Гульни будучини 2026». На спаборництво заявились свыше 800 удельников с больше чем 50 краин. Турнир пройдет на 4 спортивных объектах Астаны, где отбудутся спаборництва по 8 фиджитал-дисциплинах, которые объединяют классический спорт и сучасные личповые технологии. У Казахстане наша країна буде представлена у трьох видах програми. У спаборництвах по фіджитал-баскетболі прийме уділ баскетбольний клуб «Мінськ». Гульні пройдуть по 3 жнівня. За призи у фіджитал-шутери поспрачається команда «Мінськ Хаус» з 4 по 8 жнівня. А Даніїл Черапко виступить у фіджитал-танцах 6 і 7 жнівня. Гульні будучині – це штогодовий міжнародний мультиспортивний турнір у концепції фіджитал-спорту. Перший відбувся у 2024-му. У Казани за гульным призовым фондом у памеры 10 миллионов долларов. Другие гульни летось отбылися у Объединенных Арабских Эмиратах. Концепция гульни у будучини побудована на сполучении спорту, науки и технологий, видовищных классичных и личбовых видов спорту. Гульцы споборничают у выбранных дисциплинах у двух раундах. У першем проходит физичное споборничество, у другим – личбовое. Кожная из дисциплин уявляет собой сполучение динамичных видов спорту с популярными видеогульнями и технологиями. Споборничество делится на несколько направлений: спорт, тактика, стратегия, худкость и технологии. У программы гульни включаются такие дисциплины, как фиджитал футбол, фиджитал-баскетбол, шутер, танцевальный симулятор и иншее. Особливости гульни у будучині 2026 – клубный формат споборництва. У отрознення от традиционных международных турниров тут не предугледжений удел национальных сборных. Спортсмены разных национальностей могут выступать у складе одного клуба. У фиджитал-дисциплинах команды спочатку сустракаются на виртуальной арене, а потом протягивают споборництва на футбольном поле, баскетбольном паркете альбо татамі. Такі формати адлюстровые змены, что отбываются в сучасном спорте. Гульни будучини, по меркованию специалистов, это значно больше, чем международная спортивная подея. У своей основе яны представляют новую модель спорту, якая объединяет физическую подрыхтовку и споборницкий гейминг у рамках одной дисциплины. Сегодня фиджитал-спорт развивается больше, чем у 115 краинах, объединяя спортсменов, клубы, державные структуры, технологичных партнеров и спортивные организации.
1: Ближей до спорту. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали на багаття терчі карася. Непростага золотого чакає ён у Браславе. З вами Аляна Давыдова. Привітанне.
0: Геолокація.
1: Каля 300 водоёмаў розных па форме, плошчы, глыбіні, празрыстасці вады, разнастайнасці флоры і фауны. За незвычайную прыгажосць іх называюць блакітнымі каралямі Беларусі. І гэта ўсё аб Браслаўскіх азёрах. І ў першую чаргу з імі асацыіруюцца і Браслаў, і яго раён, а яшчэ з адпачынкам на вадзе і пляжы, падказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Браслаўскага раённага объединение музеев Светлана Пинчура.
2: Возвращаясь на нашу пляжную зону, хотелось бы сказать, что территория благоустроена. В 2019 году там были проведены капитальные строительные работы. Также здесь можно увидеть и многочисленные зоны отдыха для деток, для взрослых, различные качельки, скамеечки, ну а также тротуарные дорожки, по которым можно пройти вдоль озера, вернуться обратно. Пляжная зона благоустроена, берег у нас не покатый. Также около пляжной территории благоустроены и стояночные места для автомобилей. Рядом находится многочисленное количество статуй, выполненных из металла. Делали их мастера из Видзевского колледжа. В подарок городу.
1: Особливая для города эссенсом статуя карася. Карася золотого. Тому, что край рыбный и рыболовный.
2: Бытует мнение, что если потереть чешуйки этого карася, то благосостояние семьи увеличится. Цапли, которые находятся здесь рядом, символизируют наличие многочисленных редких видов птиц, растительности, которые охраняются национальным парком Браславские озера. Он же был создан в 1995 году и существует по сей день.
1: Это одна из тех локаций, что так и хочется наведать, где легко дыхается, в око радуется, а ноги так и ходят тысячи кроков. Ну и это карася. Не забудьтеся потерти для богатства и настрою. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко наведвае з рабочым візітам Брэст. У размове са старшынёй аблвыканкама Петром Пархомчыкам па пытаннях сельскай гаспадаркі прэзідэнт адзначыў, што галоўная праблема – адсутнасць тэхналагічнай і працоўнай дысцыпліны. Таксама кіраўнік дзяржавы пракаментіраваў заяву на конт адпраўкі ў армію тых, хто дрэнна спрацуе ў перыяд уборачнай кампаніі.
2: Всё мы умеем делать. Всё, вот на каждом шагу, даже у пушчы, я убеждаю, что мы умеем всё делать лучше Запада всякого там и так далее. Но если есть дисциплина, из чего я делаю вывод даже по пушке? Вот там, где я бываю в пушке, ну там так аккуратно все, ну там вычищено. Я это в мире нигде не видел. О чем это говорит? Это пушка, где люди, знаешь, так тяп-ляп, как было всегда. Они делают идеально. В мире такого нет. Я делаю вывод. Можем? Можем. Все можем. Но если есть дисциплина. Вот где президент проехал, там хорошо. Ну, я же не везде бываю. Поэтому смотри, чтобы была железная дисциплина. И все и с этим. Вот Дмитрий Николаевич напугал страну армией, что чиновники, еще там кто-то плохо будут работать, ну, в армию. Это не потому, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Нет. Если ты не хочешь на этой работе работать, ну, мы тебя проверим на другой работе. Да, там, я говорил, комары, мошки и прочее, особенно на юге, даже у тебя, и ты у же нас, это знаешь. Это не какое-то там издевательство над людьми. Мы просто даем возможность проявить себя на другой работе. Но если ты и там, ну там отлынивать очень сложно. Там строй поставят и будь здоров. То есть надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
1: Командно-штабные вучения Министерства внутренних справ проходят у Гродинской области под керовництвом Ивана Кубракова. Звертаючися до удельников, он подкреслил необходимость зладженного оперативного информационного обмена помеж правоохранными структурами. Иван Кубраков звернул увагу и на питание кибербезпеки, а так само на необходимость захования выканальницкой дисциплины и отпрацовки зладженности деяния на всех этапах. Работы по падрыхтоўцы да будучага ацяпляльнага сезона правядуць на трэцяй цеплаэлектрацэнтралі ў сталіцы, паведамілі ў Мінскэнерга. Мерапрыемствы могуць суправаджацца павышаным узроўнем шуму ў дзённы час. На прадпрыемстве адзначылі, што цяпло і электрычнасць будуць паступаць спажыўцам у штатным рэжыме. Усе працэсы строга рэгламентаваны і выконваюцца ў адпаведнасці з тэхнічнымі нарматывамі. У Мінску зараз 24 градусы тепла. По данных Белгидромета, 31 липеня в Беларуси чакается невеликая облачность и без опадков. Ночная температура по ветра от 10 по усходе до 18 по заходе. У день 26-32 местами по Брестской области до плюс 35. У областных центрах у день чакается. У Витебску 26-28, у Могилеве 27-29, у Гомеле 28-30, у Гродне 31-33, у Бресте 33-35, у столице уночи 14-16. У день до 30 градусов тепла без опадков.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Ранчалеўская. 2 жніўня дэсантнікі, прадстаўнікі сіл спецыяльных аперацый узброеных сіл адзначаць прафесійнае свята. Асабовы склад 103-й віцебская асобная гвардзійская паветрана-дэсантная брыгады рыхтуе шэраг мерапрыемстваў для жыхароў і гасцей горада. У праграме не толькі мітынг, урачыстае складанне кветак каля помніка дэсантнікам усіх пакаленняў і аўтапрабег. У гэты дзень можна будзе трапіць на тэрыторыю вайсковай часці, дзе пройдуць і паказальныя выступленні, і святочныя мерапрыемства. Можна будзе ўбачыць узоры зброі, беспілотнікаў, сродкаў сувязі і ваеннай тэхнікі, а таксама пазнаёміцца з тымі, хто тут служыць. У страі і младшы сяржант Ілона Вазняк. Як прайшла гэта дзяўчына ў прафесію радзіму абараняць? Што самае складанае і якім быў першы скачок з парашутам? Аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны і першае пытанне, з чаго ўсё ж такі пачаўся шлях у армію.
2: Вообще, я училась в музыкальном колледже имени Ивана Ивановича Солертинского, но военнослужащей я мечтала стать еще с детства, когда смотрела на своих старших братьев, которые также проходили службу в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. Один служил срочную службу, но потом перешел на контрактную, а второй брат, он просто отслужил срочную службу. С меня, конечно же, смеялись, говорили, что я еще маленькая, что я девочка, что я буду делать в этой армии. А потом меня, конечно же, поддержали и до сих пор поддерживают. В музыкальном колледже, когда я училась, вообще, можно сказать, свободного времени не было. Была только музыка на первом месте и все. Конечно, когда была возможность, я ходила в тренажерный зал. Ну и за что бы я ни бралась, будь то вязание, да, я вязала. Вот, вязание, рисование, картины там. Когда время позволяло, я всем этим занималась. И так, конечно же, музыка, музыка и музыка. Спортом я начала интересоваться еще со времен школы. У меня были знакомые, которые ходили на бокс. И я подумала, что я тоже хочу заниматься боксом. Я отходила только где-то полгода, но моя учительница музыки сказала о том, что Илона, так нельзя, ты испортишь себе руки. И мне пришлось бросить. Но через время я возобновила просто тренировки в тренажерном зале. Еще на 3-м курсе я приходила сюда, и мне отказали. Да, сказали, что как бы учитель музыки, там, тем более баян, не духовой, ну, инструмент. Целый год я отходила с этой мыслью. Конечно, мне было очень грустно, но под конец учебы в колледже я решила еще раз испытать свою удачу. Сходила в отдел кадров и сказали, что возьмут. Про то, на какую должность я иду, я не знала. Я просто... У меня была цель, и все. Я хочу в армию, и неважно, на какой я буду должность. Предложили быть радиотелефонистом.
1: А какими были первые дни службы?
2: Вообще, первый месяц, когда я пришла в армию, это был курс молодого бойца. Я изучала ТТХ автомата, тактико-технические характеристики радиостанций, также учила обязанности военнослужащего, строевая подготовка. Вот. А потом, когда курс молодого бойца закончился, со мной просто занимались, я просила. Никогда не отказывали, так сказать, в помощи. Первое время в мужском коллективе служилось хорошо и до сих пор хорошо. Вообще даже, мне кажется, намного проще, чем с девочками работать. Когда я служила еще в парашютно-десантном батальоне, мы постоянно занимались физической подготовкой, повышали свой профессиональный уровень в знании работы с средствами связи. Также мы выезжали на полевые выходы, где у нас была стрельба. Также налаживали связь между определенными подразделениями.
1: А коли вызначить, что ж было самым складаным, тем, чем самым цікавым?
2: Стрельбой проблем как таковых не было, так как какое-то я понятие уже имела, как это все происходит. И, конечно же, главный интерес. Когда я пришла на службу, для меня, наверное, было тяжело... теория, потому что мне, как человеку гражданскому, было очень много новых слов, а с практикой проблем не было. Первые занятия по стрельбе были достаточно интересными. Перед тем, как начать выполнение упражнений, конечно же, мы учим тактико-технические характеристики автомата для того, чтобы знать дальность полета пули, потом сколько патронов вместится в магазин. И потом уже, конечно же, это все отрабатывается без патронов. А потом уже, когда мы выезжаем на полевой выход, все по-настоящему.
1: Скачок с парашютом. Ти памятаете першим и каким он был?
2: Перед тем, как совершить прыжок с парашютом, мы проводим очень много часов на воздушно-десантном комплексе для того, чтобы быть готовым к разным ситуациям. В момент того, когда мы совершаем прыжок, нам помогает мышечная память, которую мы отработали до автоматизма. На самом деле, первых 4 моих прыжка, они были не страшны. Мне очень нравилось, и я была в какой-то эйфории. Крайние 4 прыжка были очень страшными.
1: А что далее, эти есть планы?
2: После того, как я отслужила энное количество времени в парашютно-десантном батальоне, мне предложили новую воинскую должность. И, можно сказать, я от слова совсем сменила род деятельности. Конечно, первое время было очень тяжело и волнительно, но новый коллектив, который не давал унывать и постоянно помогал, поддерживал, заставляли меня не падать духом, верить в себя, в свои силы. На данный момент я уже освоилась на новой должности, привыкла к новому коллективу. Конечно, хочется расти и по должности, и по званию, но всему свое время. Но в армии ничего планировать нельзя, потому что обстановка может измениться в любой момент.
1: А дадим некие аппараты нашим слухачкам?
2: Тем девчонкам, которые желают пойти в армию, я рекомендовала бы, конечно же, хорошо подумать. Нужно понимать, что в армии тут и дисциплина, и, конечно же, мужской коллектив. Иногда может быть очень тяжело морально. Если есть огромное желание, то не нужно это откладывать. Вы можете обратиться либо в военный комиссариат по месту жительства, либо же в бригаду, в специальные органы, которые помогут вам осуществить поступление на военную службу. Также вам помогут, объяснят, какие документы нужно. Сначала, конечно же, пройти медкомиссию военном комиссариате, потом пройти медкомиссию ВВК, военно-врачебную комиссию по месту службы. Также нужно сдать физическую подготовку. На самом деле на военную службу не так сложно попасть. Нормативы не такие страшные, как все привыкли думать. Требования по здоровью не такие сложные. В космос мы никого не отправляем. Достаточно быть просто здоровым человеком.
1: 2 жнивня – ваше профессийное свято. Что чуваете?
2: Я чувствую себя настоящим десантником, потому что небо я не один раз уже покоряла. Также наравне со всеми военнослужащими выполняю свои должностные обязанности. Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег-десантников, пожелать крепкого здоровья, благополучия, любви, мирного неба над головой, надежного тыла.
1: Дякуем за разговор. Нагадаем, наш спикер – младший сержант 103-й Витебской особной гвардейской поветрно-десантной бригады Илона Возняк. Нагадаем, дозвольте развитаться с самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. Студия с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко патрабуе знайсці канкрэтныя шляхі падтрымкі айчынных вытворцаў. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на нарадзе аб перспектывах развіцця холднага «Гарызонт», у тым ліку брэсцкага электралямпавага завода, і прывёў прыклад з жыцця.
2: Надо найти пути, чтобы поддержать своих товаропроизводителей. И это в ближайшее время вот закончим, горячие эти дни закончатся, вы мне доложите.
3: Хорошо.
2: Ты там мне в график поставил встреча с правительством отчеты?
3: Это хорошая тема.
2: Вот ты мне эту тему. Это для меня важно.
3: Хорошо.
2: Надо защитить легкой промышленности, и ему это важно. Даже мне попросил купить телевизор. Предлагают какой-то там, черт знает, там американский. Говорю, ребята, у нас «Горизонт» есть. Буква «H» или «N». Как у него, как на столе у меня этот компьютер стоит. Он же потребовал...
3: Работает?
2: Работает. Он же потребовал, чтобы я заменил там яблоко на это. Я заменил. Поэтому надо их поддерживать, насколько это возможно. Но ты не дорабатываешь промышленность. Это в ближайшее время, вот после уборочной кампании, мы посмотрим. Промышленность должна шевелиться. В целом, вроде неплохо. Но есть 7-8 предприятий, с работой которых мириться не можем.
1: Камбайнер агропрадприемства «Маяк Высокая» Аршанского района Денис Пшенны стал первым тысячником у Витебской области, поведомляя «Ньюсбай». Герой жнива примал віншаванне на працоўным месцы. Падтрымаць его пришли жонка и дачка. Кожное жниво механизатор показывает высокие выники. У гэтым сезоне ему доручили новый айчынный комбайн. Подкресливается, что в паўночным регионе темпы уборочной кампании опереджуют показчики минулого года. Уся увага пшаніцы и рапсу. Звыш 2600 сродкаў персональнай мабільнасці прайшлі ацэнку адпаведнасці як мапеды і матацыклы, паведаміў намеснік старшыні дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі Александр Бурак. Працэдура патрэбная ў выпадку, калі ўладальнік транспартнага сродку плануе ездзіць па дарогах з асфальтавым пакрыццём. Ацэнка праводзіцца акрэдытаванымі лабараторыямі. Поўны пералік лабараторый размешчаны на сайце дзяржстандарта. У Мінску зараз плюс 23. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чакается невеликая облачность и без опадков. Ночная температура по ветра от плюс 10 по усходе до плюс 18 по заходе. У день плюс 26-32, местами по Брестской области до плюс 35. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску плюс 26-28, у Могилеве 27-29, у Гомеле 28-30, у Гродне 31-33, у Бресте 33-35. У столицы у ночи плюс 14-16, у день 28-30, без опадка.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19.1. Чем для жыхара Клименцкага района скончилась незаконная рыбалка? И что погрожает предпринимальнику со Столины, який не вернул знакомым каля миллиона рублей? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Жыхар Клименцкага района незаконно перемастил праз мяжу патроны и заховываю их дома. Вязковцу доведется отказывать у суде одразу по трех артикулах криминального кодекса. Мужчину затримали, коли он разом с товарищем сетками сдобыл амаль 40 особен рыбы. У доме фигуранта милиционеры и держинспекторы провели огляд и выявили больше за полсотни патронов. Затриманный признался, что знайшов их у знакомых у Смоленской в области России и присвоил. Таким чином, колькость порушений пополнилась незаконными заховыванием и перемещением боеприпасов праз держмяжу. Мужчина в Мстиславском районе выловил 740 червонокнижных раков. Вага браконьерского улову склала 24,5 килограмма. Шкода оцененная амаль у 150 тысяч рублей. Прошальник выкрастал раков як живую валюту для оплаты послуг. Узбуджена криминальная справа. Одногодовое дитя отримало удар током и опек пальца у браулянах. По данных следства, хлопчик дотягнулся до люстерка с декоративной подсветкой, схопился рукой за электричный патрон и отримал мощный удар током. С травмами потерпелого доставили в больницу. По факте проводится проверка. Предпринимальник со Столина на подставе развития бизнеса занял знакомых амаль миллион рублей. Вертать гроши довелося праз суд. Фигурант обяцаў вернуть гроши по першим потребованиям и у названные термины. Однако деятельность фирмы не приносила прибытку. И коли люди потребовали вернуть им свое, мужчина заявлял об часовых тяжкостях. Фигуранту присудили до 7 годов позбавления воли, штрафу по мере 4,5 тысяч рублей. А кроме этого, ему необходимо покрыть потерпелым шкоду на сумму свыше 713 тысяч рублей. Жыхар Мёров хотел заработать на криптобирже, але позбавился каля 74 тысяч рублей. Мужчине в телеграме написал незнакомец, який представился брокером закрытого финансового клуба. Потерпелый прошел по посылке, выполнил инструкции и пополнил рахунок. На протягу полгода доверливый миярчанин переводил гроши наставнику, брал сродки у доху знакомых, оформлял кредиты у банках. Коли на виртуальном рахунку сумма перевысила 120 тысяч рублей, мужчина попробовал вывести сродки, однако этого не отрымалося. Только тогда он зрозумел, что стал ахвярой махляров. Распочата криминальная справа.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Бай.
2: Подъем! Ранішнее шоу «Веселые твары». С 8 до 10 годин. Слухай, любимая, на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко потребует навести парадок у Беловежской пушчи. Об этом керовник державы заявил, наведывающий с рабочей поездкой Брест. Президент отзначил, есть заповедные участки, где нельга секчи древы. На остатней территории увесь буролом треба распиловать на дровы.
2: Беловежской пушчи надо вводить порядок. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
3: мы
2: надо...
3: Мы сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
2: Ну, это ты на всякий случай передай.
3: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих вопросов.
2: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пушки. Надо порядок приводить.
3: Сейчас есть понимание.
2: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
3: Ну, поваленные запрещает наука.
2: Я тебе разрешаю.
3: Все понял.
2: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Караед. Ой, нельзя. Ой, нельзя. Падают деревья, караед разводится, пушка уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы был этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно, убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А у пушки надо наводить порядок.
1: Выпадков жорсткага обыходжання з жывёламі пасля прыняцця профільнага закона стала значна менш, паведаміла член пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы, гандлі і будаўніцтве Палаты прадстаўнікоў Алена Хіля. Паводле яе слоў, увага дзяржавы да пытання адказнага абыходжання з жывёламі вельмі важна ў гуманным свеце. Пры стварэнні закону спецыялісты вывучалі міжнародны вопыт у гэтай сферы. Беларускі варыянт атрымаўся больш прадуманым, у прыватнасці мае канкрэтную тэрміналогію. Форвард зборнай Беларусі Ігар Мартынаў змяніў омскі авангард на маскоўскае «Дынама», паведамілі ў прэс-службе клуба. Каманды правялі абмен. Мартынаў з'яўляецца выхаванцам хакейнай школы «Гомель». Упершыню ў кантынентальнай хакейнай лізе ён згуляў у саставе мінскага «Дынама», дзе правёў 4 сезоны. Усяго ў КХЛ нападаючы правёў 384 супрацьстаянні, у якіх набраў 76 пунктаў. Данных Белгидромета 31 липеня у Беларуси чакается невеликая облачность и без опадков. Ночная температура по ветра от плюс 10 по усходе до плюс 18 по заходе. У день плюс 26-32, местами по Брестской области до плюс 35. У областных центрах у пятницу чакается. У Витебску плюс 26-28, у Могилеве 27-29, у Гомеле 28-30, у Гродне 31-33, у Бресте 33-35. У столицы у ночи плюс 14-16, у день 28-30 без опадкау.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио Столица.
1: У столицы 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Беларусі неабходна актыўна займацца вытворчасцю святлодыёдных лямпаў. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на нарадзе аб перспектывах развіцця холднагу «Гарызонт», у тым ліку брэсцкага электралямпавага завода. Як адзначаюць спецыялісты, стан справ на заводзе складаны. Прэзідэнт параіў брацца за работу і ўзмацняць попыт, перш за ўсё, з кіраўніка прадпрыемства.
2: Без лампачкі страна жыць не можа. Тем более спрос есть. Почему медлим? Почему провали этот завод? 200 человек не могут обеспечить. Да тут директор не нужен.
3: Ну, вот то, что
2: это в колхозе у тебя больше людей в обычном.
4: И она дорогая у него, эта лампочка, все это дело. Она на 39%.
2: То есть он не может конкурировать на рынке.
4: И на рынках слабо представлено, даже в Бресте.
5: В это время главное, что мы начали делать с «Горизонтом», это то, чтобы выстроить новые технологические процессы. Что те процессы, которые раньше существовали, они уже никому не нужны. И вот это оборудование, которое было приобретено там в 13-12...
2: Ну, он уже сказал, вы решили от него освободиться.
5: Что-то останется, его надо просто списывать, утилизировать.
2: Так утилизируйте и дайте результат. Я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна. Светодиодная. Давным-давно я Турчину поручал, когда был губернатором. Говорю, поставь мне там лампочки, там и обычные. Результат потрясающий. Светодиодная, экономичная. Это перспектива. И с тех пор, уже года три, я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они управляли?
5: Есть изменения на фронте, Александр Иванович. Ну, их так быстро достичь.
2: И вот плохо, что после Белаза философом стал. Мне это не надо. Достичь, не достичь. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная. Движение должно быть.
1: Маштабныя камандна-штабныя вучэнні на Гродзеншчыне завяршыліся, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства ўнутраных спраў. Праваахоўнікі адпрацавалі найбольш складаныя сцэнарыі абвастрэння абстаноўкі ў гарадскім асяроддзі і на рэжымных аб'ектах, ад ліквідацыі праціўніка ў закінутым будынку да правядзення кропкавых антытэрарыстычных аперацый пры вялікай колькасці мірных грамадзян. У манёўрах таксама прынялі ўдзел сілы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Беларуска Паліна Брагінец заваявала бронзавы медаль юнацкага чэмпіянату свету па барацьбе ў Баку, паведамляе Белта. Спартсменка стала прызёрам у вагавой катэгорыі да 65 кілаграмаў. У першым раўндзе Брагінец перамагла прадстаўніцу Харватыі, у чвэрцьфінале расіянку Марыю Шаніну, але ў паўфінале ўступіла спартсменцы з Манголіі. Данных Белгідрамета 31 ліпеня ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць і без ападкаў. Начная тэмпература паветра ад плюс 10 па ўсходзе да плюс 18 па захадзе. У дзень плюс 26-32, месцамі па Брэсцкай вобласці да плюс 35. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Віцебску плюс 26-28, у Магілёве 27-29, у Гомелі 28-30, у Гродні 31-33, у Брэсце 33-35. У сталіцы ўначы плюс 14-16, у дзень 28-30 без ападкаў.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Дануна Ранчелевская. 2 жніўня дэсантнікі, прадстаўнікі сіл спецыяльных аперацый узброеных сіл адзначаць прафесійнае свята. Асабовы склад 103-й віцебскай асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады рыхтуе шэраг мерапрыемстваў для жыхароў і гасцей горада. У праграме не толькі мітынг і ўрачыстае складанне кветак каля помніка дэсантнікам усіх пакаленняў і аўтапрабег. У гэты дзень можна будзе трапіць на тэрыторыю вайсковай часці, дзе пройдуць і паказальныя выступленні, і святочныя мерапрыемства. Можна будзе ўбачыць узоры зброі, беспілотнікаў, сродкаў сувязі і ваеннай тэхнікі, а таксама пазнаёміцца з тымі, хто тут служыць. У страі і младший сержант Ілона Вазняк. Як прайшла гэта дзяўчына ў прафесію радзіму абараняць? Што самае складанае і якім быў першы скачок з парашутам? Аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны і першае пытанне, з чаго ўсё ж такі пачаўся шлях у армію.
2: Вообще, я училась в музыкальном колледже имени Ивана Ивановича Солертинского, но военнослужащей я мечтала стать еще с детства, когда смотрела на своих старших братьев, которые также проходили службу в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. Один служил срочную службу, но потом перешел на контрактную, а второй брат, он просто отслужил срочную службу. С меня, конечно же, смеялись, говорили, что я еще маленькая, что я девочка, что я буду делать в этой армии. А потом меня, конечно же, поддержали и до сих пор поддерживают. В музыкальном колледже, когда я училась, вообще, можно сказать, свободного времени не было. Была только музыка на первом месте и все. Конечно, когда была возможность, я ходила в тренажерный зал. Ну и за что бы я ни бралась, будь то вязание, да, я вязала. Вот, вязание, рисование, картины там. Когда время позволяло, я всем этим занималась. И так, конечно же, музыка, музыка и музыка. Спортом я начала интересоваться еще со времен школы. У меня были знакомые, которые ходили на бокс. И я подумала, что я тоже хочу заниматься боксом. Я отходила только где-то полгода, но моя учительница музыки сказала о том, что Илона, так нельзя, ты испортишь себе руки. И мне пришлось бросить. Но через время я возобновила просто тренировки в тренажерном зале. Еще на 3-м курсе я приходила сюда, и мне отказали. Да, сказали, что как бы учитель музыки, там, тем более баян, не духовой, ну, инструмент. Целый год я отходила с этой мыслью. Конечно, мне было очень грустно, но под конец учебы в колледже я решила еще раз испытать свою удачу. Сходила в отдел кадров и сказали, что возьмут. Про то, на какую должность я иду, я не знала. Я просто... У меня была цель, и все. Я хочу в армию, и неважно, на какой я буду должность. Предложили быть радиотелефонистом.
1: А какими были первые дни службы?
2: Вообще, первый месяц, когда я пришла в армию, это был курс молодого бойца. Я изучала ТТХ автомата, тактико-технические характеристики радиостанций, также учила обязанности военнослужащего, строевая подготовка. Вот. А потом, когда курс молодого бойца закончился, со мной просто занимались, я просила. Никогда не отказывали, так сказать, в помощи. Первое время в мужском коллективе служилось хорошо и до сих пор хорошо. Вообще даже, мне кажется, намного проще, чем с девочками работать. Когда я служила еще в парашютно-десантном батальоне, мы постоянно занимались физической подготовкой, повышали свой профессиональный уровень в здании работы с средствами связи. Также мы выезжали на полевые выходы, где у нас была стрельба. Также налаживали связь между определенными подразделениями.
1: А коли вызначить, что же было самым складаным, тем, чем самым интересным?
2: Стрельбой проблем как таковых не было, так как какое-то я понятие уже имела, как это все происходит. И, конечно же, главный интерес. Когда я пришла на службу, для меня, наверное, было тяжело... теория, потому что мне, как человеку гражданскому, было очень много новых слов, а с практикой проблем не было. Первые занятия по стрельбе были достаточно интересными. Перед тем, как начать выполнение упражнений, конечно же, мы учим тактико-технические характеристики автомата для того, чтобы знать дальность полета пули, потом сколько патронов вместится в магазин. И потом уже, конечно же, это все отрабатывается без патронов, а потом уже, когда мы выезжаем на полевой выход, все по-настоящему.
1: Скачок с парашютом. Ти памятаете першим и каким он был?
2: Перед тем, как совершить прыжок с парашютом, мы проводим очень много часов на воздушно-десантном комплексе для того, чтобы быть готовым к разным ситуациям. В момент того, когда мы совершаем прыжок, нам помогает мышечная память, которую мы отработали до автоматизма. На самом деле, первых 4 моих прыжка, они были не страшны. Мне очень нравилось, и я была в какой-то эйфории. Крайние 4 прыжка были очень страшными.
1: А что далее, эти есть планы?
2: После того, как я отслужила энное количество времени в парашютно-десантном батальоне, мне предложили новую воинскую должность, и, можно сказать, я

0: Тем девчонкам, которые желают пойти в армию, я рекомендовала бы, конечно же, хорошо подумать. Нужно понимать, что в армии тут и дисциплина, и, конечно же, мужской коллектив иногда может быть очень тяжело морально. Если есть огромное желание, то не нужно это откладывать. Вы можете обратиться либо в военный комиссариат по месту жительства, либо же в бригаду, в специальные органы, которые помогут вам осуществить поступление на военную службу. Также вам помогут, объяснят, какие документы нужно. Сначала, конечно же, пройти медкомиссию в военном комиссариате, потом пройти медкомиссию ВВК, военно-врачебную комиссию по месту службы. Также нужно сдать физическую подготовку. На самом деле на военную службу не так сложно попасть. Нормативы не такие страшные, как все привыкли думать. Требования по здоровью не такие сложные. В космос мы никого не отправляем. Достаточно быть просто здоровым человеком.
1: 2 жнівня – ваше професійне свято. Що відчуваєте?
0: Я чувствую себя настоящим десантником, потому что небо я не один раз уже покоряла. Также наравне со всеми военнослужащими выполняю свои должностные обязанности. Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег-десантников, пожелать крепкого здоровья, благополучия, любви, мирного неба над головой, надежного тыла.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, наш спікер – молодший сержант 103-й Вітівської особної гвардійської повітряно-десантної бригади Ілона Вазняк. Нагадаю, дозвольте розвітатися з самими ліпшими пожеланнями.
2: Столичний гость.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Американский музыкант и гип-поп, абсолютная легенда, бунтар и человек, який фактично придумал панк-рок задолго до того, как это стало мейнстримом. Его выступления в конце 60-х шоковали публику, а сам артист назавжди застався в истории, как узор некерованной першобытной энергии. Мало кто ведает, что гип-поп был первым музыкантом у истории, который здійснив и зробив популярным так званый спейс-дайвинг. Скачок со сцены прямо на руки фанатов у зале. Это отбылося на одном из концертов у Детройте, когда эмоциональный напал досягнул пику, и Игги, не задумываючися про наступствы, просто полетел у натолп. Сегодня этот прием використовывает каждый другий рок-выканавца, але менавіта гип-поп рызыкаваў своими костями и здоровьем, каб створить эту легендарную фишку, якая назавжды объединяла сцену и слухачов у один шаленый организм. Слухаем его головный, брудный и невероятно гипнотичный хит. Игги Поп, The Passenger.

Rock Life, AC/DC, Life at River Plate. Релиз Life at River Plate у конце листопада 2012 года у Великобритании сопровождался перевыданием усих альбомов гурта на iTunes. Это привело до того, что у первый тыдень снежня 2012 года чарт рок и метал синглов наполнился лепшими композициями из репертуару ансамбля. У топ-40 увайшло одразу 16 треков австралийцев. Сам альбом наведал хит-парады множества краин, набывший наибольший поспех на европейском континенте, где смог протриматься у чартах особных краин от 4 месяцев до полгода. Например, у испанским рейтингу он пробыл год, а выше за все поднялся у Германии. Другое место. Слухаем заключную частку выступления, а я, Алексей Рыбин, развитываюсь до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по жизни только якостная музыка.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Бобруйск, на улицу Чангарскую, у музей под открытым небом, які на месцы старадаўняга храма. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Калісьці гэта была так званая сінагога мяснікоў, тых, хто разбіраў і прадаваў мяса на цэнтральным базары. Пабудавалі яе ў 19 стагоддзі. За савецкім часам тут размясцілі млын. Часы людзі не пашкадавалі сінагогу. З чатырох сцен засталіся дзве. Ды тыя былі ў аварыйным стане. Устала пытанне, што рабіць далей? Знесці ці пакінуць? Рабін Бабруйска Шауль Хабаба адстаяў другі варыянт. Летам 2019-га у горадзе з'явіўся яшчэ адзін турыстычны аб'ект. Сенсом.
2: Что цель этого здания? Во-первых, ознакомливать людей, кто не ходит в самой синагогу. По многим причинам. Здесь, под открытым небом, любой человек, неважно, к какой вероисповеданию относится, вообще не... Мы поэтому назвали дворик. Это двор. Двор, который человек может сюда зайти и немножко прикоснуть историю евреев. Я сделаю краткий экскурс, что можно было представить, для чего оно есть. Нам не без дотронуться до Холокоста, потому что, с одной стороны, мы на него не упираем большое внимание. Кто там скажет, к сожалению, кто там скажет, ну, слава Богу. Но смысл такой, я не хочу, чтобы дети шли постоянно со слезами, а я хочу, чтобы человек радовался тем, кем он есть. Родился еврей, радуйся, что ты еврей. Родился православный, радуйся этим. Ну, ты должен оценить того, что у тебя есть. Постоянно должен человек быть счастливый.
1: Увогуле, яўрэйскі дворык паказвае адначасова трагічныя і радасныя моманты жыцця народа. Яны на малюнках, а тыя, у сваю чаргу, на дзвюх сценах былой сінагогі, якія ўдалося выратаваць ад разбурэння і стварыць яшчэ адну сцяну.
2: Добавілі вот эта стена. Стена плачы, как в Иерусалим, храмавыя стены. Мы здесь построили вот такой вещь. Дать возможности людям, не ходя в синагоги или в статусные религиозные здания, зайти и свои просьбы от Бога. Мы каждые 2-3 дня убираем. Убираем отсюда письма, и сразу ближайший человек, который улетает на Святой Земле, выносит. Мы сделали специально декоративные дырки здесь, чтобы люди могли везде и всюду поставить своих письма вот здесь. Как бы дали такую возможность. Некоторые это смотрят для себя как юмор, ну что вот мы в Иерусалим, да, вот. А некоторые на самом деле вот свои просьбы, свои обращения к Богу пишут.
1: Дарэчы, пакідаць свае запіскі з просьбамі могуць не толькі яўрэі, а ўсе ахвотнікі. Дворык адкрыты для ўсіх і чакае кожнага. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.